что ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

словно на костер. Чарует очи, кровь во мне играет. Я знаю, это радость до утра. Уходит табор, сердце догорает, как уголек цыганского костра.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

пронесутся они мимо скорбных распятий, мимо белых церквей.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгорю.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: очию
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Доброе утро, дорогие радиослушатели. Радио Риддер начинает с работы в своем прямом эфире. С вами за пультом диджей Светогорский. Сегодня воскресенье, 2 августа, день ВДВ, дорогие радиослушатели. Всем отличного настроения, и как обычно мы начинаем этот утренний эфир с утренней зарядки. Делайте упражнения в том ритме, в котором вы можете. Если какое-то не можете упражнение выполнить, делайте свои, но главное получить позитив. Главное получить энергию, бодрость, прилив сил. Не надо гнаться за победой, не надо гнаться за чем-то. Просто получите позитив, прилив энергии, прилив сил. Просто заряжайтесь вместе с Радио Лидер. А мы сделаем для вас все возможное, чтобы этот день начался для вас просто очень позитивно и замечательно. И хочу сказать, сегодня будут замечательные эфиры, замечательные песни. А вечером в 20:00 состоится игра «Угадай мелодию» и проведет ее замечательный диджей Кофеек. Ну а вы можете слушать песни, заряжаться, делать зарядку. В общем, мы начинаем работу в прямом эфире. С вами за пультом диджей Светогорский. Всем отличного настроения. Всех с праздником. Вчера, 1 августа, вся Ленинградская область отметила день рождения. 99 лет Ленинградской области. Также вчера был День дружбы, а сегодня День ВДВ, воздушно-десантных войск. Мы начинаем!

0: Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
1: Руки вверх.

подтягивания. Сделайте левой ногой шаг вперед и поднимите руки в сторону.

cool.

Окончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.

Если вы когда-либо почувствуете усталость, поставьте кругозор на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения.

Всего вам доброго, товарищи. Удачного рабочего дня.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться, как нетронутый хрусталь.

хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромно?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставьте до поры, вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Ты мужчина? Встань! Стой прямо, расправь плечи! Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

злой шутник, озорник Купидон. Может, днем, может быть, ночью вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть,

плаче. Увы, конечно, на исходе дней. Любовь — загадка, как она дурачит. Не хватит жизни разобраться в ней. Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение и прощание.

бокалы, мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах, предутренней росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение, а я пенею

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вот такие наши города прозвучали. И, конечно же, сегодня со мной мой любимый соведущий Белый Кит. Привет!
1: Привет, привет! И в ближайшие пару часов мы тут с вами на волнах Радио Лидера и Мегамикс Мюзик Радио. Будем тут радоваться хорошей музыкой. Конечно же. Ну что, начнем потихоньку. Приветствую, приветствую, кто там подключился. Там вижу здесь у нас. Так, сейчас отмечу смайликами. Оп. Так, ну что, первый трек с кого, с меня? Будет у нас.
0: Ну давай с тебя, а потом у меня заказик.
1: Хорошо, давай. Послушаем вот этот трек для начала.

0: Да, всегда офигенный микс в нашем эфире, прозвучавший только что. Ну что ж, дорогие друзья, пишите ваши комментарии по поводу данной композиции, хоть она и старенькая, 2012 года она, эта тема. Вот, ну что ж, пока пишут комментарии, Жень, что-нибудь ты им добавишь?
1: Да, ты знаешь, очень красивый трек. Спасибо тебе огромное.
0: Ну, такая
1: А
0: танцевальная
1: у меня
0: тема.
1: посып... Да. А у меня посыпались заказики.
0: Ну что ж, давай поставим, но прежде чем ты поставишь, приветствую Аннушку, удачи на радиолидер. Привет тебе. Давно тебя не видел.
1: Да, Анютка,
0: Расслабляйся.
1: привет, привет. Заказываю заказики, поставим обязательно. Вот. А первый заказ у меня от Оксаночки. Анита Цой, береги меня, называется.
0: Давайте послушаем.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала. Заказик от нашей Оксаночки.
1: Да, заказик у нас был на радио лидера. Мы еще смотрим тут на, конечно же, Мегамикс Мюзикрадио тоже с нами. Вот, здесь пока заказиков у меня нету. А у тебя там что, есть что-нибудь? Посмотри, пожалуйста.
0: Нет, нет, пока нету, я смотрю.
1: Ну что, ждем еще тут заказики, так что давайте дерзайте, а пока мы послушаем вот такую композицию далее. Тоже своего старенького сборничка.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот у нас трек, старенький прозвучавший тоже, но я тут еще заказики сейчас поищу. Радио лидеры мне тут долетели уже. А пока я ищу, Женя, продолжишь стоим.
1: Да-да, конечно, продолжу я, и я продолжу следующий заказик от Светогорского.
0: От него мне там тоже, кстати, прилетела явочка, так что я сейчас буду искать.

0: Вот такая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели, для Святогорского.
1: А мы будем слушать следующий трек, который мне прилетел от нашей Аннушки Удачи. Анна Герман далее продолжит. Послушаем.

0: Ну что, друзья, вот такой вот трек «Мы эхо». Это Анна Гельман, все это прозвучало. На самом деле, классная тема. И спасибо большое нашей Аннушке удачи за то, что она вот так вот кинула мне такую шедевральную песню. Ну, а я, тем временем, передаю микрофончик тебе, Женя. И что там у тебя далее?
1: А ты знаешь, у меня пока заказиков нету.
0: Ну, есть, только сейчас я найду. Ты мне передала?
1: Но это у тебя, у меня-то нету.
0: Ты мне отдала, потому что у тебя нету.
1: А, ну да. А сейчас я хочу поставить пока свою композицию. И это будет Александра Еловских «Половина».
0: Давайте послушаем. А я...

0: Вот такая красивая композиция «Половина» прозвучала. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Классная песня, спасибо. Ты мне передала заявочку, которую я уже нашел. На Волге, к сожалению, построю только на одну станцию. На второй не смогу это сделать. Вот.
0: Да-да-да. А вот меня как раз тут спрашивает тот, кто заказывал, по-моему, DJ Stalker, если не ошибаюсь. Сейчас заказик будет обязательно.
1: Так что оставайтесь с нами, слушайте музыку хорошую. Ну а со слушателем Мегамикса услышимся через некоторое время.

0: Друзья, вот такой трек на радио Лидер прозвучавший. Мы продолжаем, двигаемся дальше. Мы вернулись уже и на Мегамикс. Вот, спасибо слушателям, кто заказал такой классный трек. Вот, ну что ж, я думаю, что Жень, тебе микрофончик я передам.
1: Да, большое тебе спасибо. У меня еще один заказик появился.
0: У меня тут, кстати, один заказик еще появился. Это как раз-таки от Анушки Удачи тут сообщение прилетело. Я попробую сейчас найти пока. А ты тем временем давай тогда.
1: А я поставлю следующий заказ для нашей Оксаночки. Маша Вебер. Я буду любить тебя. Называется.
0: Запускай.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала от Маши Вебер и от нашей Оксаночки. Как тебе такая композиция?
1: Классная тема, спасибо. Очень нежная работа. Ну, в общем, конечно, кстати, суперская. Вот сейчас я тут смотрю наличие заказов. Пока у меня их нету ни там, ни там. Больше, ну, вернее, один есть на лидере. А свежих больше нема. Остальные я все забрал, которые были. Мы сейчас послушаем очередную композицию. Точнее, очередной заказик.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такие композиции у нас прозвучали. А вот, кстати, ты будто ароматы вина. Не выпили, но понюхали. Что ж, двигаемся дальше. Заня, продолжай.
1: Спасибо, Вадим, за красивую композицию. Ты, конечно, меня немножко, как говорится, взбодрил от моего любимого исполнителя. А я хочу сейчас поставить, если ты не возражаешь, две композиции для нашей Оксаночки. И первая композиция будет вот такой.

0: Вот такие два заказика нам заказала наша коллега Оксаночка. И последняя композиция была от Виктории Олешко. Как тебе такие композиции?
1: Знаешь, она очень красивая, поет и творческий, конечно, трек. На самом деле классно, спасибо. Здесь просто вот подобрать какие-то обширные слова для того, чтобы выразить, как это все круто сделано, ну, практически нереально. Я думаю, что многие с вами согласятся. Даже так. Ну, мы переместимся дальше. Как у тебя там по заказикам, кстати, дела? Есть еще?
0: У меня больше нету. Все, пока.
1: Ну, пока послушаем тогда вот такую

0: Вот такая вот у нас кошачья песня прозвучала только что в нашем эфирчике. Ну, такой вот сборничек у меня есть. Я вижу, что уже нас рок просит поставить. Ну, сейчас пока поищу какой-нибудь тогда. Вот. Что ж, вот я смотрю, комментарии тут пишут по поводу вот этого трека «Хор голодных котов», который подпевает. Да-да-да. Жень, что скажешь ты по поводу вот такого?
1: Да ты знаешь, я уже к этим котам походу привыкла.
0: Да. Неудивительно, кстати. Поставь что-нибудь интересненькое, пока я заявку буду искать.
1: Да, я поставлю пока вот такую композицию. Это будет Евгений Путилов «Блеск твоих глаз».
0: Запускай.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Интересный, кстати, трек. Я сейчас послушал, тоже классная вещица. А мы тем временем продолжим. Хочу спросить, вот тут просили рок поставить любую, да? То есть как раз таки меня. И вот, ты знаешь, вспомнил я тут про группу «Город Д». Как вообще к этому коллективу относишься?
0: Вообще я ее не слышала ни разу, сразу говорю.
1: Раз не слышал, давайте послушаем. Это будет композиция «Выживший».

0: Ну что, дорогие друзья, вот такая вот у нас композиция «Выжившие», прозвучавшая в нашем эфире. А сейчас я сделаю одну небольшую ремарочку. Так как у нас заказик поступил, но он находится на медиаквестинге «Волнорез», чтобы распределить его, этот звук от «Волнореза» сюда на другой канал, я сейчас отключусь от лидера ненадолго. Ну и, конечно же, продолжим. Женя, что ты скажешь по поводу, кстати, вот этой песни, которая прозвучавшая только что?
1: Да, ты знаешь, очень красивая композиция. И правильно ты сказал, что она со смыслом.
0: Да, ты права. Я сейчас отключаюсь немножко от лидера и дам тебе команду на то, чтобы ты запустила трек. Что ж,

вечер поздний, порытают в темноте. Кто-то ищет просто слово, чтобы сердце поддержать. Иногда одно держись согревает тишину, и чужая вдруг улыбка прогоняет темноту. Иногда одно мгновенье может все перевернуть. Твори добро!

тебя. Кто-то ждет простую помощь, кто-то теплое плечо, иногда простое слово может многое спасти. Среди улиц городских, среди света и огней, кто-то вдруг становится самым близким из людей. Иногда одно мгновение может все перевернуть. Твори добро, когда

Добро, и мир услышит тебя. Твори добро, пока стучит в груди. Твори добро, и этот свет останется внутри.

0: Даже.
1: Так, давай. Вот такая композиция прозвучала от нашего Сергея 72, и это был для юзера 74.
0: Да, мы с вами, друзья, сейчас и продолжаем двигаться дальше. Сейчас я уберу лишний поток, и тогда уже продолжим мы. Давайте, наверное, знаете, какую-нибудь вот такую вот песенку послушаем.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала от нашей Оксаночки. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Романтичный, красивый трек. Спасибо большое. Мы продолжаем дальше. И сейчас я скачиваю трек. Я не буду его объявлять, а то у меня кое-кто сработает. Собственно.
0: Понятно.
1: В общем, я только скажу название композиции. Это будет дудка. И одноименный альбом.

0: Композиция это утка, и все это одновременно альбом, ну а группа уже догадались, кто поет. Я не буду опять-таки озвучить, потому что ну, у меня тут помощник работает, будет потом, не угомонишь. Ну что ж, Женя, что ты скажешь по этому поводу? И наши слушатели тоже пишите ваши комментарии, пожалуйста, в чатике.
1: Очень красивый трек, спасибо тебе огромное. Это был заказ или так просто?
0: Это от меня было просто, я тебе скажу, она композиция на жизнь, и как раз отражает то, что сейчас происходит, по крайней мере.
1: Ну да, я с тобой согласна. А у меня есть заказик от нашего с тобой коллеги диджея Скифа. И он попросил поставить композицию группы ТУ-134 «Исчезает ночь».
0: Ну что ж, пускай ночь исчезнет, а день останется.

0: Вот такая композиция интересная прозвучала для диджея Скифа.
1: Интересно, кстати, трек,
0: Вадим,
1: да.
0: Как тебе так?
1: Согласен с тобой, потому что вот есть такие композиции, которые можно и нужно слушать. Они романтично красивые звучат, на самом деле. Спасибо большое еще раз. Ну, а мы, наверное, послушаем... Здесь, по-моему, у нас никто еще не ставил этого исполнителя. И шоумена, можно сказать. Сейчас я скачаю этот трек. И я посмотрю, добавился он ко мне или нет. Так. По-моему, нет. Ладно, тогда я его поищу. Надо сейчас как раз таки. И потом я поставлю то, что у меня есть. Кстати, Жень, посмотри, пожалуйста, насчет заказов. Может, на Мегамиксе вот этом есть имя?
0: У меня еще с лидера заказик один есть.
1: Хорошо. Ну, а пока послушаем Николая Фоменко.
2: В тапках на моде и здесь.

Ну что, друзья, вот такой вот чики-матан, брат. Ну что ж, послушаем. Николай Фоменко был в эфире. Кстати, хорошая тема. Спасибо, такое. Мы продолжаем дальше сейчас, пока я еще поставлю песенку, потому что моя коллега куда-то упорхнула. Поэтому пока песенка будет от меня. Поехали.

0: Ну, так, друзья, вот такой трек еще прозвучавший от меня. Я знаю, что там Женя уже прибежала и продолжаю выполнять заказики.
1: Да, есть следующий заказ у меня от нежного солнышка. И он будет вот такой.
2: Я искал тебя долго. Среди миллиардов людей. И кажется, Бог услышал меня.

Если Бог тебя послал, значит, так суждено. Я искал тебя всю жизнь и нашел все равно. Среди миллиардов судеб, среди тысячи дорог, я нашел свое счастье, и спасибо за это.

0: Вот такая красивая композиция. Заказик прозвучал от нашего нежного солнышка. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Ну, вообще-то, знаешь, вот трек хороший, но я так подозреваю, что что-то тут не то. Потому что от мужского лица идет трек-то, а не от женского. Вот в чем прикол здесь, зарытый. Если ты уже догадался.
0: Да-да-да-да-да, я уж промолчала, ничего не стала говорить.
1: А я вот это наоборот тебе это все, как бы, знаешь, так это. А пока послушаем заказик от нашей Аннушки удачи. Есть это у меня прилетевшая песенка.

0: Вот такой заказик прозвучал у нас от Нижнего Солнца, по-моему, да.
1: Нет. Это тут я ставил заказ, только это был заказик Танушки Удачи.
0: А так это твоя вообще, а что ты ко мне тогда пристал?
1: Принял эту реакцию, кстати.
0: Я тебе дам сейчас. А у нас тут пришел Слава Анисин всем. И, конечно, Славе Анисину привет-привет.
1: Ну, привет-привет, дорогой. Давненько тебя не было видно на наших эфирах. Где ты уже пропастился, не знаю. Ну, во всяком случае, присоединился, это хорошо. Привет тебе еще раз. У нас осталось уже буквально несколько минут до конца эфирчика. Вот, ну, я надеюсь, это самое, мы еще повидаемся с тобой и поставим твои заказики. Пока. Давайте послушаем, наверное, еще одну песню, которую ты поставишь или все-таки мне доверишь.
0: Поставлю-ка я что-нибудь.
1: Ну давай, а потом я что залежу на эту тему. Так, это будет у тебя там. Типа... Давай что-нибудь, что там у тебя есть. Послушаем.
0: А я поставлю Ярослав Сумишевский.
1: А давай.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала Ярослава Сумишевского.
1: Да, красивый трек, да. Спасибо большое за такую вот композицию. Мы сейчас с вами продолжим. Немножко. Ой. Капут у меня что случился? Сейчас я поправлю немножко. Так. Что-то мне тут... Что-то пошло не так, дорогие друзья. Так. Ага. Вот эту композицию мы с вами прослушаем. Она очень тоже интересная, как мне показалось. Сегодня я нашел ее ВКонтакте. Давайте заценим, а потом перейдем к концовке эфира.

0: Вот такой-то интересненький трек, прозвучавший в нашем эфире. Найден, короче, мне сегодня ВКонтакте. Ну, дорогие, запишите ваши комментарии по поводу данного трека. Женя, ты тоже высказывайся по поводу него.
1: Да, ты знаешь, очень красивый трек, мне понравился. А ты знаешь, мне тут под конец эфира все-таки прилетел заказик.
0: Давай, выполняй.
1: Не а этот заказ прилетел от Славы Анисина. Я знаю, вижу, что он нас слушает. И он заказал песню Игоря Николаева «Незнакомка».
0: Давайте послушаем.

0: Вот такой заказик нам заказал Слава Анисин. И, конечно, мы его выполнили. А я знаю, что у Вадима есть еще какой-то заказик.
1: Да, но прежде чем попрощаемся, дорогие друзья, я попрошу разрешения у кофейка здесь на лидере и попрошу разрешения у тех, кто будет эфирить после нас уже на радио Мегамикс Мюзик Радио. Дополнение финального заказа, потому что больше мы не успеваем ничего поставить. Вот, и я, собственно, сейчас выполню эту заявочку, если наша Иришка там позволит, ну и, конечно же, с Мегамиксы тоже. Всем удачи, всем счастливо, до встречи, услышимся. Жень, финально скажешь?
0: Всем пока-пока!
1: Ну что ж, погнали, и под финальный заказ. До встречи в эфире. Пока-пока.

Вот, мы сегодня поиграем вот этой мелодию. Да. Я полностью сегодня готова. Ну, вчера была тоже, в принципе, готова. Но как бы настроение не очень было. Так что сегодня, окей, все пучком. Так что мы сейчас будем играть в угадай мелодию. Все правила знаете, не буду я вас учить. И для стимула я поставлю трек вот такой, первый попавшийся.

Ух ты, прямо угадал в точку. Жидань всё, да, это они. А Насте звенит январская вьюга. Да, Слава, так что сегодня у меня до вопросов до твоих. Надо мне в чат смотреть и в ответы смотреть, чтобы правильно баллы подсчитали, потому что в прошлую игру чат быстро бежал, у меня глаза на улыбку были, я считала, путалась, и в результате была у нас на первом месте, был у нас Светогорский, но там больше всего еще и девочек играла, и больше всего баллов у нас собрала Карамелька, вот. Так что, всем по приветику. Балла дается Снежке и диджею Данчу. Так, дуэльс, двигаемся. А дальше будет у нас вот что.

Да, это Авраам Руссо, Кристина Орбакайте. Я не отдам тебя никому, так что Снежка, Данчо, Карамелька. Во, все, балл засчитанный. Так, далее. Слава, не подкрыливай. Снежка еще не выиграла. Ты что? Ты смотри, я заставлю грамоту рисовать всем. Так, далее.

Ну вот, тут кто-то так растанцевался, и правильные ответы полетели, это от снежки засчитывается, диджею Данчо, карамельки. Так. О, Янушка, удача присоединилась. Так, сейчас я впишу в Красную книгу. Шучу. У меня нету красной книги. Вот. Так. Слава, тихо, успокойся. На прошлых играх я все время Святогорского восстанавливаю. Останавливала. Теперь сейчас я тебя буду останавливать. Не пыхти. Следующий трек.

Да. Точно, на часах 00. Группа Добро. Так, дальше. Можно так, дальше. Так, нежное солнышко. Дальше. Карамелька. Так, все вроде бы. Дальше. Ну, сейчас вот кто-то так даже встрепенется. Я уверена.

0: весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари, что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить.
1: Ну вот, я же сказала, что стрепенетесь, даже слова ответил. Так что сейчас я ее полностью включу и не остановлю. Так что слушайте. Ну, музыкальная пауза. Да, это Андрей Миронов. Остров невезения.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри.

честные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'll lie.

Да. Это Андрей Миронов. Бриллиантовая рука. Ну что же, двигаемся дальше. Приветствуйте, кто к нам присоединился. Хотя даже я и баллы считала, и Аннушки в даче, которая уже, ну, чуть-чуть опоздала, и 77. Вот, так что... Слава! И 77 не курит траву. Так, дальше...

Все угадали. Так. Всем по баллу. Вот, за точно даже и еще балл добавлю. Так. Ага, 7 семерок. Снежки, Слава, Карамель, Аннушка. Нежное солнышко. Ух как. Так, дальше. Ну, сейчас точно. Чат будет очень быстро двигаться.

А я на тебе, как на войне. Вот. Все верно, все правильно. Я первый угадал, я и медаль получу. Вот, аж точный год. Написал 7 семерок. Так. Всем по баллу. Далее. Так. Это точно не угадаете. Так, во.

Хе-хе-хе. Слава. Ну, надо же, чтобы вы еще и мозгами пошевелили, подумали, а кто же это исполняет, да? Так, балл дается карамельке. Карамелька, нежное солнышко. Так, где ты? Вот. А то еще. Там все слова я вам дам, вы только пишите слова. Я, может, потом в следующий раз и буду заставлять вас песни петь. Вот как в реальной игре «Угадай мелодии» Валдис Пельш заставляет всех участников петь. Вот, а потом я звонок включу, будете петь. Звоните и петь. Кто сговорился? Так я-то вообще тут одна сижу в эфире. Я вон Аннушку уже второй вечер зову к себе в эфир. Вместе по эфире она не хочет. А в баню со мной хочет ходить. Так. Не отходим от кассы, отгадываем мы песенки, потом получим мы грамоты. Да, кто-то не сможет получить, я через голубя отправляю. Ну вот. Так. Не отвлекайте меня баней. Я в бане сегодня была. Так у меня никто спинку не потер. О, Света танцует под мои слова. Значит, хорошо я эфирю. Так, следующий трек.

Ага, опять приехали. Все верно, это братья Гаязовы, малиновая лада. Так, шашлышки, карамельки. Да, карамелька. Так. Тихо, мальчики, руками не машите, я не вижу. Кто угадал? Вот. Так. Далее. Вот такой трек.

Да, улыбайся. Ага, Слава, ты хочешь еще раз улыбаться со мной? Ну хорошо, давай. Завтра третий день. Ну, я даю эфир в 20:00 Вадиму и Евгении. Так что это там где-то будет через 4 дня. Я буду. А почему стыдно? Так отвечайте, 7 семерок. Чё стыдиться-то? Не стыдитесь, отвечайте. Потом же грамоту я вам выдам. Вот так я не знаю, 7 семерок. Куда вам отправлять грамоты? С вами-то я ВКонтакте найду, отправлю. А вот вам пишите какой-нибудь контакт, я туда и вам и отправлю. Боюсь батлов. Нифига себе, ты боишься. Ты же не боялся Сергеем. А тут ты со мной опять забоялся. Эх ты. Следующий трек.

0: Я скажу, что никто так и не угадал. Вы что, ни разу не слышали Ивана Дорна? Ну, вы, блин, даете. Так, ну что же, следующий трек? Хе-хе-хе. А это кто? А Иван Дорна с... Блин, с клаба какого-то там. Я ге слышал. Ну вот, не слышали. Камеди клаба, во, вспомнила. Так. Вот попрошу у одного человечка помолчать и не говорить название песни. Потому что он вчера закинул песенку, заказик сделал. А я его так и сохранила. Я его сейчас прямо и поставлю. А вы будете угадывать. Это относится к диджею Скифу. Сергей, молчи. Пускай другие отгадывают. Попробуют отгадать.
1: Зацени, зацени, зацени меня. Без любви, без твоей пропадаю я. Я не принц для тебя, но стараюсь же. Зацени,

0: Почему это я играю на незнакомствах? Так вы знаете же, это его. Ну вот. Скифы подсказал. Хотя, в принципе, я и запуталась. Может, кто-то и другой заказал эту песенку. Ну вот, я же говорю, вы прислушиваетесь к голосу. Вот Виктора Рыбина. Очень хорошо понять. Так, ладно, Слава, это для тебя в темный лес. Мы тебя в темный лес не будем заводить. И будет трек. Короче, Аннушка удачи получает балл. Скиф тоже получает балл за поддержку. То, что не раскололся. Так. Следующий трек. Скиф «Крепкий орешек».
1: Твою шейку ногтиком.

Ну вот, все угадали. Вот легко же. Короче, я всем баллы отдаю, потому что я не успеваю. Так, снежки, карамельки, Аннушке удачи, нежному солнышку. Скиф? Ну, Скифу через Сергея 72 передам грамоту, он вручит, лапу пожмет крепко. Так, следующий трек это будет. Так. Во.

Да-да-да. Это крылья. Следующий трек. Ну вот, скиф ха-ха всловил. Так слава, так они же слова слушают музыку и шевелят мозгами. Вот. Так, следующий трек.

Да, это Полина Гагарина, шагай. Так. Чуть-чуть подведу я итоги первого часа нашей игры. Угадай мелодию. Синешка, 11 баллов. Данчо, 5 баллов. Карамелька, 11 баллов. Аннушка, удача, 6 баллов. Нежное солнышко, 10 баллов. Слава Анисин, 3 балла. 7 семерок, 4 балла. Диджей Скиф, 4 балла. Ты только пришел, ну нифига себе, ты только пришел, а уже 4 балла заработал, ничего себе. Ой, ты троечник. Угу. Троечник нашелся тут. Так, следующий трек. Так, давайте угадаем вот этот трек.

Ну вот, хоть уже знаете, когда песня вышла, в каком году. Да-да-да, это раса, погудим. Следующий трек. Вот следующий трек мне очень нравится.

Ну, Слава, я могу с тобой поспорить. 35 лет назад я очень хорошо песни знала Игоря Корнуляка, Александра Буйнова, Пугачевой, Булановой. Вот эти исполнители. Булановой как-то нет, а вот Корнелюк и Александр Буйнов постоянно играл на пластинках. Я постоянно пластинки ставила и слушала. Это была моя такая фанатека. Вот, так что... Следующий трек. О, тебе было 16, а мне было 5 лет. Скиф. Я еще салага была. А ты уже был какой парень. Конечно. Сейчас Слава будет считать, сколько мне точно лет. Да вот и выдала я свой возраст. Буду я сидеть и молчать. Следующий трек. Еще расслабились. Мы будем играть до потери пульса. Я вас замучаю. А, я вычислила. Так, следующий трек.

0: Да. Это все верно, это слова. Расскажи мне, мама. Так, сейчас я даже подготовила песенку. Так, карамелька. Ну-ка, я смотрю, карамелька у нас лидирует. Лидирует карамелька. Следующий трек. Сейчас я его поставлю. Вот снова ты все ноешь и ноешь, что ты такие песенки не знаешь. А сейчас, может быть, я и посмотрю, кто лучше песни знает. Как говорится, нынешняя молодежь или старая гвардия. Вот. Так что, давайте.
1: Гоп, стоп, мы подошли.

Красиво. Кожи... Ну вот, Слава, видишь, даже и молодая гильдия знает песенки, этот как скиф отгадал, даже и карамелька успела написать, когда я ее песенку отключила. Так что ты давай это, кончай это дело. Да-да, это Розенбаум. Так, ну как у меня дедушка говорил, Розенбаев. Так, следующий трек.

да-да-да. Девчонки, не дарите свои половинки мальчикам, парням. Ничего хорошего этого не приведет. Вот. Так. Да слава, погоди ты. Ух ты, любимая стерва. Мальчики, чья ваша стерва пришла? Так, следующий трек.

0: мехли. Ехать есть куда, укрепляет дух езда. Будет мед.
1: Вот это да! Ладно, все, поехали. Малина в огороде, малины полный сад. Устал я от малины, может, гонком буду рад.
0: Вы прирожденный гонщик, красивый, холостой.

Нет, я так специально решил проверить, вы угадаете или нет, кто именно исполняет «Малиновую Ладу», кавер на песню «Братьев Гаязовых». Я смотрю, вы очень хорошо знаете. Следующий трек, и потом будет музыкальная пауза.

Да, все верно, это Алешенька, Татьяна Культукова. И давайте опять же уйдем на музыкальную паузу и послушаем, наверное, так, танцы минус половинка. Раз многие ее угадали, слушаем.

Ну, я точно знаю, что Скиф очень любит варенье. И он любит смотреть, наверное, мультики Машу и Медведя, как они там варенье варили. Вот. Касс он любит. Да и Скиф тоже, походу, любит. Так, бал Скифу и карамельки. Да. Так, карамелька. А вы знаете что? Так. Лидирует у нас в игре в угадай мелодию сегодня. Карамелька. Нежное солнышко. И Скиф. Вот как. Ну-ка, давайте, шевелитесь, шевелите мозгами. И вы тоже будете лидировать. Да, я точно так же с такими шарами смотрела свой листочек. Вот если Скиф, ты не веришь, я могу фотку сделать, как я считаю, баллы. Вот. Так, следующий трек.

Так, я смотрю, кто-то уже и копирует, походу, нежное солнышко. Ай-яй-яй, скопировал его. Потому что я увидела время. Да-да-да, чуть опоздал, кто-то кнопку нажал быстрее. Да, я быстрее нажала кнопку, потому что все угадали, это Вера Брежнева, близкие люди. Так, следующий трек.

Да-да-да, я твоя плохая девочка. Группа Винтаж, правильно ответили. Приветствую тех, кто к нам присоединился. Сегодня у нас игра «Угадай мелодию». Так что шевелим мы мозгами. Кто-то руками быстренько так отвечает и мозгами. Следующий трек –

Да-да-да. Это Владимир Кузьмин. Сказка моей жизни. Следующий трек это будет...

Ну, снова это не твоя рюмка, это рюмка Гриши, Лепса, ты втула, но бал засчитывается тебе. Так, следующий трек

Ох, Слава, очень плохо, что ты не знаешь. Это группа зверей, районы, кварталы. Но думаю, что вот этот трек ты точно знаешь, потому что этот трек много раз играет на радиолидере. Ну все, подсказки больше не будет.

Ну вот, ты видишь, Слава, ты и ответил. Все верно, это Буратино. Так, следующий трек. Ух, сейчас вы точно будете только так отгадывать.

Это вот мультфильм, там, где вот обезьянка бегала со своими детишечками, а детишки разбегались во все стороны, она там их хватала, хватала. Там даже совсем маленький, даже в коляске еще был с пустышкой и тоже куда-то все рвался. Ну, давайте. Давайте. Ну, уже очень хорошая подсказка была. Каждом маленьком ребенке. Вот. Эх, ладно. Ну что же, тогда попробуем следующий трек отгадать.

все верно, это из мультфильма «Чебурашка». Пусть бегут неуклюже. Так. Так, все равно бал рассчитывается. Так, карамель, конечно, мы солнышку скифу. Вот я точно вижу, я точно знаю, что скифа мультики смотрит до сих пор. Так, слава. Так, вопрос, ты вообще чем дышишь? Не говори, что воздухом. Слава, я знаешь, чем я дышу? Я дышу вдохновением. То, что мне нравится, то, что я делаю, я этим и дышу. Вот. А воздух мой, это моя вот спальня. Тут вот в каждом углу, в одном углу мои поделки, в третьем углу, вот в четырех углах, не, в обычной в комнате четыре угла, да? А у меня пять. Так что и в каждом пятом углу у меня что-то есть.

Целый век. Так, что ж, следующий трек. Не, почему на чердаке? Не, я на чердак даже не ложу, нет. Так, следующий трек. Не отвлекайте меня, а то мне еще и баллы считать.

Да ладно, я засчитаю всем балл. Это лабутенный экспонат. Ну вот, заговорили вы меня, а? Так, я там балл написала. Так, следующий трек. Так, вон, что будет.

Да, он меня целует, он тебя целует, говорит, что любит. Бла-бла-бла-бла. Руки вверх. Следующий трек.

Все верно, это Хабиб, ягодка малинка. Так, следующий трек. Так. Скиф, что так такое? Так. Ну, не знаю, почему тишина от всех. Ну, например, у меня никто не молчит. Тьфу, блин, чуть не сказала исполнителя и название песни. Вот, блин. Следующий трек.

Да-да-да, это все верно, это Юрий Шатунов, цвета неба. И я вам расскажу маленькую историю насчет этой песни. Слова песни написал Андрей Картавцев. Припев написала, помогла написать припев дочь Андрея Картавцева. Вот. Вот и получился такой трек. Так. Фух, у меня песенки почему-то закончились уже. Сейчас я на другой плейлистик перейду. И... Так, что бы такое еще вам подкинуть? Так, сейчас. Во!

Да-да-да, это Ляшев, свободно. Ну, чуть-чуть перерывчик себе сделала, вы послушали, чат подвигли. Так, следующий трек. Так, вот он.

Вот, только началась, и вы сразу угадали, ничего себе. Да. Итак, Санапачипа, ну или акула, такая любовь. Какая любовь? Да вот такая вот любовь. Так, следующий трек. Так, сейчас, Лава, попробую тебя найти песенку, чтобы ты попробовал угадать, а то весь вечер я не знаю такую песню, не знаю. Да знаешь ты все, ты знаешь, просто притворяешься.

Так, ну что же, осталось от моего эфира вообще ничего. Так. Ну, наверное, мы сейчас будем награждать победителей, участников игры «Угадай мелодии». Грамоты либо я завтра сделаю, либо послезавтра. Так что вот. Так, сейчас, секундочку, я же тут еще отвлекалась. Сейчас тогда песенку поставлю. Уже это вне игры, уже баллы не будут засчитываться. А это будет у нас Кредо Автобан.

Ну что же, все вы молодцы. Семь семерок, 4 балла. Слава Нисин. 10 баллов. Аннушка, удача. 7 баллов. Диджей Ганчо, 5 баллов. Ну и первые эти места получают у нас заслуженное 3-е место получает у нас нежное солнышко, 24 балла. Там, я не знаю, нашаровать что ли. Заслуженное 2-е место, 26 баллов, получает у нас диджей Скиф. Первое место получает у нас... Ну, догадываетесь, да, кто это? Карамелька. 33 балла. Все вы молодцы.

Всем спасибо, еще раз и спасибо за оценки мои, что я подвела для вас эфир. Пожелаю Снежке легкого, приятного эфира. И всем пока-пока. Встретимся уже со мною через 4 дня. Вот. Всем пока-пока.

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в нежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
2: Снежка.
3: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидер. И с вами я, Снежка, на радиолидер. И жду от вас ваши заказики в личные сообщения радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, а чат партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на радиолидер. Реклама на радиолидер.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
7: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
8: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
9: Ненормативная лексика запрещена на радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
10: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: Реклама на радио «Лидер» от чат-партнеров отзвучала. Уважаемые радиослушатели, радио «Лидер» радио ведет набор ведущих. По всем вопросам обращайтесь к нашему шефу Сергею 72. Форсаж 28, принимайте ваш музыкальный заказ.
4: Город шумный, вечер поздний, фары тают в темноте. Кто-то ищет просто слово, чтобы сердце поддержать. Иногда одно держись, согревает тишину, и чужая вдруг улыбка прогоняет темноту. Иногда одно мгновенье может все перевернуть. Твори добро,

Кто-то ждет простую помощь, кто-то теплое плечо, иногда простое слово может многое спасти. Среди улиц городских, среди света и огней, кто-то вдруг становится самым близким из людей. Иногда одно мгновение может все перевернуть. Тварь.

0: Твори добро, и этот свет останется внутри.
1: Радио «Страна талантов», соавтор «Айболит». Принимайте ваш музыкальный заказ.

здесь под небом чужим. Я как гость нежеланный слышу крик журавлей.

Вот все ближе они, и все громче рыданья, словно скорбную вещь.

корабли. Пронесутся они мимо скорбных распятий, мимо древних цепей.

выгода, выгода, мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время

0: Профессор Лопух, диджей Данчо, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.

0: Малютка Скуратов, прекрасное нежное солнышко, диджей Данчо, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Ты и я навсегда.
2: Любовь не игра, настигает.

Была счастливая она, но пришла к ним беда и любимых развела. Той бедою был ты, а женой была я. Ты построил мечты и даже не спросил меня, зачем сюда ты пришел, зачем меня ты нашел? Не ждала я любви, не ждала, ты пойми, как сказать тебе уйди, как сказать, что нет любви, если в сердце кровь кипит, а душа моя болит. Муж мой вскоре все узнал, и ничего он не сказал. Взял свой нож на коне, он уехал в тишине. Я жила его 3 дня, нет ни мужа, ни тебя. Что ж вы сделали со мной? Что ж

Будут крутиться кто-то в дверь, так как будто это зверь. Что-то ёкнуло в груди, муж заходит весь в крови. Что случилось с тобой? Где ты был, милый мой? На охоту я ходил, паря мерзкую убил. Сразу слезы на глаза, сразу дрожь пошла в рука. Ну зачем жестоко так? Не пойму тебя никак. Как разрушилась семья, и любовь так умерла.

0: Это все же неспроста. Верная бы должна жена.
1: Диверсант, принимайте ваш музыкальный заказ.

Это был заказ от прекрасного нежного солнышка и диджей Данчо. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. Я прощаюсь с вами до завтра, до 22:00 по Москве. Уважаемые радиослушатели, Радио Лидер. И благодарю вас за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер.

0: стран талантов, Софт Рай Болит. Принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Иногда самый главный враг — это ты сам. Не обстоятельства, не люди, а ты.

И это был заказ от МПЧ от Фортуна. Ну а с вами была я, Снежка. Я прощаюсь с вами до завтра, до 22:00 по Москве.